Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали нынче я, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души. В нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фарханг. Голос культуры, единства и добрых традиций». Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняется вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок «Радио Фарханг» начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова. Оставайтесь с нами. В целях достойного празднования 35-летия государственной независимости в Кубадианском районе запланировано строительство 171 объекта, из которых 152 уже сданы в эксплуатацию, а строительство остальных продолжается. Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти Кубадианского района. Как отметил руководитель отдела строительства и архитектуры исполнительного органа государственной власти района Умеджон Давлат Ализода, проделанная работа значительно улучшила социальное положение района. Одной из главных проблем остается нехватка мест в учебных заведениях. В связи с ростом населения возникла необходимость строительства дополнительных зданий и классов. При поддержке исполнительного органа государственной власти района, проектов отечественных предпринимателей, а также родителей и населения, строительные работы расширились. В результате будут созданы 123 дополнительных класса на 3075 учеников. Большинство объектов уже построено. Для повышения уровня медицинского обслуживания населения были построены и введены в эксплуатацию одна больница, таджикско-узбекский медицинский комплекс на 200 коек и инфекционная больница на 50 коек. Медицинские центры также были построены в отдаленных селениях района. С наступлением лета, особенно в период школьных и студенческих каникул, берега рек, водоемов и каналов страны заполняются отдыхающими. Отдых в таких местах редко обходится без купания, однако, как показывает наблюдение, ежегодно в купальный сезон из-за несоблюдения правил безопасности на воде тонут как взрослые, так и дети. Несмотря на то, что представители комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан регулярно проводят профилактические мероприятия, трагедии на водоемах по-прежнему происходят. Одна из главных причин – дети купаются без присмотра взрослых. В преддверии купального сезона комитет вновь обращается к жителям и гостям страны с просьбой строго соблюдать правила купания. В частности, категорически запрещено заходить в воду в необорудованных и запрещенных местах. Тем, кто не умеет плавать, лучше вовсе воздержаться. Если вы отправляетесь купаться с семьей, обязательно научите детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставляйте их без присмотра. Знание и соблюдение правил безопасности помогут предотвратить несчастные случаи и сохранить жизни, рекомендует специальное ведомство Таджикистана. Природа Таджикистана будет представлена многомиллионной аудитории Пакистана. Об этом сообщает Нят Ховар. Корреспондент национального телеканала «Пакистан Телевижн» Фарос Саид, посетивший Таджикистан для освещения 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходила в Душанбе, подготовил репортаж о живописном ущелье Сиома в Варзобском районе. Материал выйдет в эфир национального телевидения Пакистана, аудитория которого превышает 300 миллионов зрителей. Это мой первый визит в Таджикистан. Я своими глазами увидел, что природа ущелья Сиома, особенно река Сиома, очень пленительна и завораживает, невольно покоряя сердца каждого. Это место является уникальным туристическим направлением для путешествий, поделился мнением журналист.
Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет в Душанбе с 17 по 18 июня. Цель организации мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Кореи были установлены 27 апреля 1992 года. Именно благодаря дальновидной и оптимистичной политике высшего руководства обоих государств народы двух стран нашли друг в друге надежных друзей и хороших партнеров, установили взаимовыгодные отношения во всех жизненно важных областях, особенно в сфере культуры, науки и образования. В Российско-Таджикском славянском университете в Душанбе начал работу ежегодный кинофестиваль студенческих фильмов «Краски родной земли». В этом году мероприятие приурочено к 35-летию независимости Таджикистана и 30-летию университета, а его главной темой стали семьи и семейные ценности. Об этом сообщает служба исполкома СНГ. Участники фестиваля представляют свои работы в различных жанрах. Оценивать фильмы предстоит профессиональному жюри, в состав которого вошли режиссеры, актеры и сценаристы. Как отметила руководитель творческого объединения «Арт Креатив» Сануат Азизова, проведение кинофестиваля стало значимым событием для культурологического сообщества университета. По его словам, выбор темы семьи и семейных ценностей связан с юбилейными датами, которые отмечаются в стране и в ВУЗе в нынешнем году. Она подчеркнула, что университет является большой семьей для студентов и преподавателей, так же, как и страна для своих граждан. По словам Азизова, участники фестиваля стремились через личные истории обратиться к важным общественным темам, которые формируют у молодежи чувство гражданственности, патриотизма и любви к окружающему миру. Своими впечатлениями о фестивале поделились и студенты. Победитель одного из предыдущих фестивалей, студент 4 курса Российско-Таджикского славянского университета Султан Хазиев, рассказал, что в этом году помогает начинающим участникам освоиться в мире кино и попробовать свои силы в новом творческом направлении. Он также пожелал дебютантам успехов и удачного выступления на нынешнем фестивале. Фестиваль «Краски родной земли» организован творческим объединением «Арт Креатив» Российско-Таджикско-Славянского университета. Мероприятие продлится 3 дня. Число рейсов, отмененных в Японии из-за приближения тайфуна, превысило 400. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных японских аэропортов. Отмены касаются в первую очередь Окинавы, на которую 1-2 июня обрушится тайфун. По данным Национального метеорологического управления, его эпицентр сейчас находится к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 км в час. Скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет около 30 метров в секунду, а скорость порывов достигает 45 метров в секунду. По оценкам синоптиков, после Окинавы тайфун изменит направление на северо-восточное и может пройти вдоль Тихоокеанского побережья основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также...

Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. Мы продолжаем нашу программу. С 22 мая по 5 июня в Национальном музее Таджикистана проходит выставка произведений известного в Таджикистане и за его пределами художника Сухроба Курбанова. Торжественную церемонию открытия выставки посетило множество людей, в том числе зарубежные любители изобразительного искусства. Удивляться этому не приходится. Сухроб Курбанов в особом представлении не нуждается. Достаточно сказать, что он был удостоен звания народного художника Таджикистана, являлся почетным членом Российской академии художеств, а также Академии художеств ряда других зарубежных стран. И это отнюдь не случайно. Благодаря редкостному таланту и завидному трудолюбию, чему я являюсь свидетелем, поскольку мы с Сухробом Курбановым были друзьями, и я нередко бывал в его святая святых художественной мастерской, где видел его за усердной работой. Из-под его кисти вышло множество монументальных произведений, поистине шедевров. Они и по сей день представлены в крупнейших музеях мира, в Третьяковской галерее, а также в различных коллекциях США, Германии, Финляндии, Греции, Венгрии, Ирана, Ирака и других стран. Об этом поделился журналист Национального информагентства Ховар Мансур Суруш. Лично мне, когда я любуюсь картинами этого классика изобразительного искусства, кажется, будто вижу, как восходит солнце из чашечек распустившихся цветов. Столько в них жизнелюбия, оптимизма и умения увидеть красоту во всем. У древнеримского философа Аврелия Августина есть такой афоризм: «То, что ты хочешь зажечь в других, должно гореть тебе самому». Эти слова как нельзя лучше характеризуют Сухроба Курбанова как художника и как личность. Сухроб Курбанов ушел из жизни 10 лет назад, не дожив 2 месяца до своего 70-летия. Но из-за свою такую уж долгую жизнь он успел сделать очень многое. Его шедевров никогда не коснется тления, их ценность неприходящая. Выставка Национального музея тому неопровержимое доказательство. Еще в далеком прошлом великие люди говорили, что прекрасная живопись – это безмолвная поэзия, захватывающая музыка и мелодия. Наверное, многие посетители выставки вспомнили это сравнение. Напомним, что Сухроб Курбанов на протяжении 30 лет был председателем Союза художников Таджикистана, в том числе в период независимости страны. Он внес большой вклад в развитие изобразительного искусства, подготовку специалистов и прославление таджикской культуры за рубежом. Это в своих выступлениях подчеркнул министр культуры Таджикистана Матлюбахон Сатурьон, заместитель министра иностранных дел Каландар Идибек, заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода и другие. Ветеран таджикской дипломатии Рашид Алимов в своем выступлении отметил: «Работая долгие годы в зарубежных странах, я не раз слышал от известных людей после знакомства с картинами Сухроба Курбанова, что это художник мирового уровня. Думаю, важно не количество экспозиции мастера кисти, а то, что и после его ухода в вечность люди продолжают смотреть на мир его глазами». Напомним, что организаторами выставки являются Министерство иностранных дел Таджикистана, Министерство культуры Таджикистана и Национальная комиссия Таджикистана по делам ЮНЕСКО.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас послушайте прогноз погоды. Посмотрим, что синоптики приготовили для нас сегодня. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, преимущественно без осадков. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура по западу ночью до 14, местами до 18, днем до 28, местами до 32 градусов тепла. По востоку ночью от минус 2 до плюс 3, днем до 18 градусов тепла. Сагдийская область, переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 24, днем до 35 градусов тепла, в горах ночью до 10, днем до 25 градусов тепла. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 25, днем до 41 градусов тепла, в предгорьях ночью до 19, днем до 31 градусов тепла. В районы республиканского подчинения переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура в долинах ночью до 23, днем до 36 градусов тепла, в горах ночью до 14, днем до 30 градусов тепла. И в столице переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью до 23, днем до 36 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блок радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть пали нынче я, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души, в нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фараан» – голос культуры, единства и добрых традиций. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. И сегодня русский блок «Радио Фарханг» начинает свою программу. И прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлад Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня, 28 мая, для участников 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы будут организованы поездки для ознакомления с водно-энергетическим и туристическим потенциалом Таджикистана в различные регионы страны. В частности, гости и участники конференции посетят гидроэлектростанции Рогун-Нурек в Арзобской ущелье, Гисарскую крепость Сафеддару и город Душанбе, ознакомятся с водно-энергетическим потенциалом Таджикистана, полюбуются красивыми и уникальными природными пейзажами, историческими и культурными памятниками нашей страны. Ожидается, что посетителям и участникам конференции будет представлен опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики, энергетики и реализации экологических инициатив. Участники также познакомятся с объектами водной инфраструктуры, природным и гидроэнергетическим потенциалом страны, а также культурным и историческим наследием города Душанбе. Программа ознакомительных мероприятий направлена на представление роли Таджикистана как одного из ключевых государств региона в продвижении международной водной дипломатии и устойчивого развития. Напомним, что в последние годы душанбинский водный процесс стала одной из ведущих международных площадок по обсуждению всемирной водной повестки. Именно инициативы Таджикистана способствовали принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам водных ресурсов, устойчивого развития и защиты ледников. Следует отметить, что очередная конференция высокого уровня в Душанбе подтвердит растущую роль страны продвижение международного сотрудничества по водным и климатическим вопросам и укрепит позиции столицы Таджикистана как важного центра глобального экологического и водного диалога. Таджикистан сегодня играет ключевую роль в продвижении международной водной повестки. Вопросы сохранения ледников, изменения климата и устойчивого использования водных ресурсов становятся все более актуальными для всего мира, заявил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Таджикистан Умут Аджар. По словам дипломата, на 4-ю международную конференцию высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» прибыла представительная делегация Турецкой Республики. Турция придает большое значение участию в Душанбинском водном процессе и рассматривает конференцию как важную международную площадку для выработки совместных решений в сфере водной безопасности. Для нас важно участвовать в обсуждении вопросов воды, климата и зеленой энергетики, поскольку наши страны имеют схожие взгляды и подходы в этой сфере, отметил Умут Аджар. Посол подчеркнул высокий уровень организации международных мероприятий в Таджикистане. Я был на культурной программе в парке культуры и отдыха Наврузго на фестивале воды. Вода – источник жизни человечества. И могу сказать, что все организовано на очень высоком уровне. Таджикистан традиционно проводит международные мероприятия достойно и профессионально, сказал он. По его мнению, лидерство Таджикистана в продвижении глобальной водной повестки является закономерным. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, последовательно поднимает темы таяния ледников ледников, изменения климата и водной безопасности Центральной Азии. В своем выступлении он предложил новую Душанбинскую рамочную программу по водным инициативам. Это очень важная и своевременная инициатива, которая может стать эффективным международным механизмом сотрудничества. Таджикистан в вопросах воды по-настоящему большая и влиятельная страна. Значительная часть водоресурсов Центральной Азии сосредоточена именно здесь, поэтому Таджикистан естественным образом занимает ведущие позиции в этих вопросах. Мы поддерживаем Душанбинский водный процесс и ежегодно участвуем в этих конференциях. Уверен, что к следующему крупному форуму в 2028 году сотрудничество между нашими странами станет еще более активным, отметил дипломат. Уважаемые радиослушатели,
1: Jum'a quvvat obi otashzo. Kasi shud sohibi rudi khurushan, nasibi o bigardad shohratu shon. Zi obash obroi toza yobad, zamini o nomoi тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст. Савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст. Басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон, оби тоҷик. Ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است. خوشا که آب ما آب حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آب تاجیک، روان همچون زبانی ناب تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمینی تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آب تاجیک، بمانندی دل احباب تاجیک. زفیزش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیضی باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان. شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر.
2: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
3: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
3: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: با رادیوی فرهنگ باش. فرهنگ باش. فرهنگ باش.
4: رادیوی فرهنگ تقدیم می دارد. تقدیم می دارد. در موج برنامه‌ای
5: برنامه برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
4: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
5: در باره کی؟ در باره چی؟
4: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.